0: 为止，毛泽东同志的这个建议，我认为可以考虑一下呀。
1: С какой стати мы должны взаимодействовать с 19-й армией? Третья сила – это наш самый опасный противник. Твое мышление – это правый оппортунизм. В нашей военной тактике он непоколебим.
2: 毛泽东同志，你既然不赞同策应蔡廷锴的十九路军，也不同意进入苏浙皖赣，可以服从。但是你看。 我们能不能不失去这次福建事变的机会？我们趁蒋介石慌乱之时，继续运用诱敌深入的策略。红一、红三军团在战术上经验丰富，曾经取得了无数次的胜利。Это
1: ваша формула 16
0: иероглифов。对呀，我们打的基本上都是敌强我弱的仗。目前蒋介石已经撤走了11个师。如果按照前几次范围角的战略战术，Хватит!
1: Ты отрицаешь мои способности военного командования. Твой эмпирический подход уже критиковали в Центральном комитете. Еще раз повторю, план военного исхода из окружения не поменяется. Скажите этому товарищу Мао Цзэдуну, чтобы он немедленно покинул. Я не хочу его больше видеть.
3: Он сказал, чтобы ты быстро уехал. Он не хочет видеть тебя.
0: Я могу уехать.
4: 但是我还是恳切地希望你们认真地考虑一下我提出的建议。红军队伍的几万官兵在你们的手上。
5: 毛泽东同志，福建事变的消息，我们几个小时前就知道。如果打算改变战略，也无需你来讲。
4: 哼，老蒋派飞机过来了，送给我们两个军3个月的军费，给老蒋回电。
5: 照此办理。是。
6: 老蒋这次出手不菲，不仅是让我们修筑堡垒这么简单吧？
4: 先给他摆出一场大战的架势。听我的命令，动员地方民团在平乐、昭平、苍梧等地大量修筑堡垒，堡垒要坚固，要用最结实的石料，确保我军少受损失。
7: 是。
4: 还有，大力宣传剿共思想。
5: 把彻底消灭红军的口号喊出去，多派些人手调查下红军动向。
4: 老蒋出动了几十万兵力围剿红军，可是次次败阵。听说这次接替过来的德国军事顾问汉斯冯塞克特上将，比前几任都厉害。老蒋对他赏识有加。
8: 这个汉斯冯塞克特还拟定了一份陆军改革意见书，
4: 哼，只是为了让老蒋攘外必先安内，抗日必先剿共的政策，披上了一件美丽的外衣。 他的安内不仅仅是对红军，也包括我们，所以，我们还要提防老蒋的嫡系部队，还有这个虎视眈眈的何健。先把蒋介石的面子给足了再说吧。
9: 拿酒。